постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю неизвестную злую.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

радио «Компас FM». «Компас FM». Все.

0: поздно, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

с любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой.

0: Доброе утро, город! В эфире Наталья Горова на Компас FM. Почти 7 на часах в студии, 7 октября, среда. Если вы только открыли глаза, добро пожаловать в новый день. Если уже в пути, желаю вам легкой дороги и отличного настроения. Середина недели – это не повод унывать, а отличный шанс сделать рывок к своим целям. Ну, а мы заряжаем музыкой. Оставайтесь с нами, впереди свежие новости, хорошая музыка и много всего интересного. Ну, а сейчас о музыке. И вот кого послушаем совсем скоро – Виктория Дайнека.
1: А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам.
0: Перед этим появится Парк Горького. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас проверим, что происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро! С новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, куда с рабочим визитом отправился Александр Вольфович и где построят новый цех «Белакта».
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Глава Совета Безопасности Александр Вольфович посетил с рабочим визитом Исламскую Республику Пакистан накануне, пишет Белта. Так, программой визита запланированы встречи главы белорусской делегации с представителями Пакистана, а также посещение специализированных и промышленных объектов. Во время переговоров стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, перспективы развития белорусско-пакистанских отношений в этой сфере, а также взаимодействия в рамках ШОС. Белорусы в сентябре продали валюты на 206,9 миллионов долларов больше, чем купили. Статистикой поделились в Нацбанке, пишет Белта. Так, всего в прошлом месяце физлица сдали валюты более чем на 1 миллиард 300 миллионов долларов. К слову, предприятия в сентябре стали чистыми покупателями валюты. А вот юрлица также валюту больше покупали, чем продавали. Профориентационные мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, дни открытых дверей пройдут на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле, а также на военном факультете Белорусского государственного университета в Минске. Гостям покажут объекты учебно-материальной базы университетов и факультетов. Участники смогут ознакомиться с условиями службы и быта курсантов, а также с порядком приема на военный факультет. А состоится мероприятие в субботу. В 10 часов утра в Минске, а в половине 11 утра в Гомеле. И последнее. Новый цех предприятия «Белакт» построят в Гродненской области в 2028 году, пишет «Точка.бай». Так, здание строят в соответствии с международными требованиями. И после его запуска предприятие планирует удвоить производство сухих детских смесей с 7,5 тысяч до 15 тысяч тонн в год. Что касается рабочих мест, то новую работу смогут найти 60 человек. Как отметил глава исполкома Гродненской области, расширение производства имеет большое значение для экономики страны. И подчеркнул, что продукция завода, в том числе и сухое детское питание, давно стала одним из национальных брендов страны.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет без осадков. Температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: 7.13 на часах в студии. Только что озвучала Moscow Calling, легендарный хит Парка Горького. Это отличный старт. Песня написана гитаристом группы Алексеем Беловым еще в 90-м, а широкая популярность пришла в 92-м, когда клип показали по всем телеканалам. Именно она дала название второму альбому и принесла группе мировую известность. Пластинка разошлась 500 000 копий и стала платиновой в Дании. Так что мы слушаем не просто песню, а настоящую классику. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Гурова. Оставайтесь на нашей волне. Будет много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Викторию Дайнека. Перед этим прозвучит The Beach Boys, ну а раньше всех Константин Никольский. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Фабричная девчонка» покажут сегодня вечером в Новом театре. Это постановка о жизни молодых работниц текстильной фабрики, которые живут в общежитии. Центральная героиня Женя Шульженко искренняя, прямая и независимая. Она сталкивается с отсталой системой и казенным подходом руководителей. Девушка отказывается жить по навязанным правилам, лицемерить и идти на сделки с совестью. Искренность Жени и ее стремление быть собой не понимают и осуждают окружающие. В итоге они превращают личную жизнь девушки в общественное разбирательство. Спектакль «Фабричная девчонка» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 40 рублей.
0: Планы на вечер.
3: Шоу «Чего хотят женщины» пройдет сегодня вечером в стендап Comedy Hall. Это формат, основанный на реальных историях из жизни гостей. Любой желающий может выйти на сцену и в компании комиков рассказать о своей ситуации в отношениях, карьере и так далее. Рядом будут не только стендаперы, но еще психологи, тарологи или астрологи, которые дадут экспертный совет по любому вопросу. Шоу «Чего хотят женщины» можно посетить каждую среду в 8 вечера. Вход стоит 20 рублей, место необходимо бронировать. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Продолжаем наше утро, и сейчас небольшой экскурс в историю, потому что 7 октября на самом деле богатый день на события, особенно для тех, кто помнит, как это начиналось. В 1959 году в этот день советская станция «Луна-3» впервые в истории сфотографировала обратную сторону Луны, ту самую, которую с Земли никогда не видно. Снимки, правда, получились размытые, но это был прорыв, а через несколько лет эти кадры легли в основу первой полной карты обратной стороны Луны. Ну а мы продолжаем наш эфир, дальше буду рассказывать, что еще произошло интересного в этот день. Я Наталья Егорова на Компс FM. Оставайтесь с нами и совсем скоро послушаем «Добро».

0: Перед этим появится Билли Джоэл. Ну а раньше всех ждем Владимира Кузьмина. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского до улицы Жесткова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Прощай, моя любовь, пели только что Skynet, ну а мы продолжаем изучать день на интересные события, и теперь перенесемся в музыку. 7 октября родился Тико Торрес, барабанщик Бон Джови. Ему сегодня, кстати, исполняется 73 года. Тот самый человек, который сидит за установкой в Living on a Prayer и It's My Life. Бон Джови — это группа, под которую выросло не одно поколение. У нас в эфире часто звучат именно эти треки. Тико Торрес считается одним из самых практикующих барабанщиков в мире, и он до сих пор в форме. И еще один музыкант, родившийся в этот день, Том Йорк, лидер Radiohead. Он на 14 лет младше Торреса, но тоже уже легенда. И если Бон Джови — это стадионы, то Radiohead — это что-то более глубокое для тех, кто любит подумать. Два совершенно разных мира, и оба 7 октября. С вами Наталья Гурова. Оставайтесь на Кумс FM. И теперь о музыкальных планах. Совсем скоро послушаем «Добро». Перед этим ждем Билли Джоэла, ну а раньше всех появится Чайф. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про мюсли. Узнаем, почему специалисты не рекомендуют есть их на завтрак. Подробности сразу после «Дорожного компаса».
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, уже появились пробки в Могилеве на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской. На 5 минут вас задержат пути. И на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской на 6 минут придется постоять. Витебские заторы на перекрестке Черняховского, Белобородова, Московский, а также Ленина, проспект Фрунзе. Что же касается столицы, то здесь 4 балла и тоже придется задержаться. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 5 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про мюсли. Вы узнаете, насколько они полезны и почему специалисты все чаще не рекомендуют есть их на завтрак.
0: «Здоровый день».
2: Мюсли. Откуда мы их знаем? Изначально это было исключительно здоровое блюдо, которое придумал швейцарский врач Максимилиан Бирхер-Беннер. В далеком 1900 году он пытался бороться с последствиями туберкулеза специальной диетой, в основу которой входили злаковые. Доктор Беннер был не только хорошим специалистом в медицине, но и неплохим бизнесменом. Вместо того, чтобы открыть санаторий на одном из альпийских лугов, он построил его возле пятизвездочного отеля «Долдер», чтобы привлечь в лечебницу богатых клиентов. Ну и, разумеется, не прогадал. Более того, сам факт, что блюда в санатории готовились по рецепту врача, сделали отдых в этом санатории, да и в Швейцарии в целом, очень популярным. Благодаря горному воздуху и знаменитой диете доктора Беннера в этой стране лечились Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Иван Бунин, Герман Гёссе, Уинстон Черчилль и другие. В своем первозданном виде мюсли были исключительно полезным кушаньем, и их рекомендовали есть на завтрак, обед и ужин. Сами по себе злаковые вперемешку с фруктами и овощами содержат все необходимые для организма вещества и являются полноценным питанием. Всего существует два вида натуральных мюсли – сырые и запеченные. Сырые не отличаются ярким вкусом, но польза в них гораздо больше. Их состав прост – злаки, семечки, орехи и сухофрукты. Изготовление запеченных – более сложный процесс. Злаки и семечки вымачивают в натуральных соках, затем добавляют мед и небольшое количество растительных масел. В печи вся эта масса приобретает яркий насыщенный вкус и золотистый цвет. Однако это в идеале. Сейчас тех самых натуральных мюсли днем с огнем не сыщешь. А если они попадаются в магазинах, то цена на такой продукт кусается. Чтобы добиться таких же вкусовых качеств, зачастую производитель добавляет много усилителей вкуса, красителей и сахара. Также в мюсли любят добавлять шоколад, мед и сиропы. Однако, чтобы не поднимать цену, качество этих вкусняшек оставляет желать лучшего. Такой завтрак не принесет особой пользы, и более того, из-за большого количества простых углеводов почти все блюдо уйдет в бока. Простые или быстрые углеводы – это сахара и крахмал. Они вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, который потом также резко снижается. То есть сначала вы ощутите прилив энергии от питательного завтрака, но очень скоро поймете, что этой самой энергии вам хватило только на то, чтобы помыть тарелку и завязать шнурки. Есть простой рабочий способ, как самому сделать натуральные мюсли и при этом не потратить ни копейки лишних денег. Просто добавьте в овсяные хлопья экстра, фрукты, овощи, орехи и другие продукты, в качестве которых вы на 100% уверены. Тогда ваш завтрак будет по-настоящему полезным, поднимет настроение и зарядит энергией. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро, вы слушаете Компас ФМ, меня зовут Наталья Горова. На часах почти 8, впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Обо всем важном расскажет наш ведущий Сергей Бураков. Ну а я пока расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире «Город 312».
1: Не теряй меня, Москва, среди огней и станций.
0: Перед этим Мик Джаггер и Роллинг Стоунс.

0: послушаем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до проспекта Димитрова 11 минут придется постоять. На проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 9 минут. В Витебске заторы местами на проспекте Московском, а также на перекрестке улица Замковая, проспект Фрунзе и улица Ленина. Что же касается столицы, то здесь 5 баллов. И вот где пробки: на МКАД от Мазурова до Каменной Горки 9 минут, на МКАД от Нестерова до Дачной 11 минут. На проспекте Дзержинского от МКАД до Любимого 9 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о том, что разработали в БГУ.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения сегодня, пишет Билд. Глава государства отметил, что деятельность Владимира Путина является примером ответственного служения Отечеству, а его патриотизм и решительность способствуют отстаиванию национальных интересов. Президент отметил, что высоко ценит его настрой на укрепление братских связей Минска и Москвы и выразил убежденность, что сложившиеся доверительные отношения позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов на благо России и ее жителей. Председатель Совета Республики Наталья Качанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еропкину со 101-м днем рождения накануне, сообщает телеканал СТВ. Так она вручила имениннице цветы, телефон и подарки от Совета Республики. А поздравить ветерана также приехали представители районной администрации, общественных объединений и силовых ведомств. Добавлю, в годы войны Ядвига Еропкина прошла фронтовыми дорогами, спасая раненых под бомбежками, а в мирное время работала на благо страны. Сбор с офицерами, призванными на военную службу по призыву, начался на базе 36-й дорожно-мостовой бригады накануне, сообщили в Минобороны. В нем участвуют более 40 офицеров от соединений, воинских частей, транспортных войск и военно-медицинского управления Министерства обороны. Мероприятие проходит под руководством начальника департамента транспортного обеспечения Юрия Шаплавского. В первый день сбора прошли лекции по организационно-плановой работе, также офицеры разобрали порядок получения жилья, выплат и прохождения службы. А завершился день посещением музея боевой славы транспортных войск. И последнее. Карманный спутник разработали студенты и сотрудники факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, как рассказали в университете, пишет .by. Так, размер аппарата пикоспутник Pocket Cube всего 5 на 5 сантиметров. Он изготовлен из алюминия для прочности, быстроты разработки и низкой стоимости. Аппарат планируют доставить на МКС с экипажем и вывести на орбиту. Он будет отрабатывать новые каналы связи с Землей и обнаруживать микрочастицы космического мусора. Добавлю, сейчас в БГУ разработана модель реального пикоспутника, а работы над летной моделью продолжатся.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков, переменная облачность и до 17 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Только что звучало «Anybody seen my baby» от Rolling Stones, вещь 97-го года. И у этой песни есть одна интересная деталь, которую многие не знают. Когда Мик Джаггер и Кит Ричардс написали припев, он оказался им поразительно знакомым. Оказалось, что почти один в один повторяет хит «Кэдди Лэнг». Constant Craving 92 года. Парни не стали рисковать и судиться, просто указали Кэдди Лэнг и Бена Минка как соавторов. Так Anybody Seen My Baby стала одной из немногих песен Stones, где в титрах стоят люди со стороны. Это единственная песня группы, где используется сэмплирование. Это когда музыкант берет фрагмент уже существующей звукозаписи и использует свои песни как фрагмент аранжировки. Меня зовут Наталья Егорова. У нас музыка, которая напомнит о чем-то своем. Оставайтесь знаком с FM. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро город 312. Перед этим Брайан Адамс и Ханс Симмер. Ну, а наш всех Николай Носков. Ну, а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Гром расскажет про новую ЖД-магистраль, которая свяжет Минск и Москву. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Тимирязевской 9 минут, на Челюскинцев и Днепровском спуске от Заводской до Болдина 10 минут придется постоять. Витебские заторы на перекрестке проспект Черняховского, улица Белобородова и Московский проспект, а также Замковая Ленина, проспект Фрунзе. В Минске 6 баллов, и вот где придется задержаться. На МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 16 минут, на МКАД от Байкальской до Дачной 24 минуты, на Пономаренко от Бейского до проспекта Жукова 9 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую ЖД-магистраль, которая свяжет Минск и Москву, и как в Сингапуре будут бороться с низкой рождаемостью. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: Минск и Москву свяжет поезд, который позволит сократить время в пути до 3 часов. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. По плану длина нового полотна будет в районе 715 километров. Поезда смогут разгоняться на нем до 400 километров в час. Для сравнения, сейчас ласточки между Минском и Москвой разгоняются максимум до 160 километров в час, хотя их максимальная скорость превышает 250. Быстрее ехать не получается из-за ограничений ЖД-полотна. Из-за этого время прибытия от 7 до 9 часов. Новый маршрут пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу. По оценке Российского союза туриндустрии, поток людей в обе стороны может вырасти на 40-50%. Подробности о том, какие будут поезда и по какому графику они будут ходить, пока нет. Добавлю, впервые о планах построить высокоскоростную ЖД-магистраль между столицами двух стран сообщил Владимир Путин в августе 2023-го.
1: Дело техники.
2: Первое в мире государственное приложение для знакомств запустили в Сингапуре. Местные СМИ пишут, что с помощью сервиса власти хотят победить рекордно низкую рождаемость. Создавая анкету, человек должен ввести паспортные данные. Это необходимо, чтобы обезопасить людей от мошенников и ботов с искусственным интеллектом. Личные данные не увидят реальные пользователи. Внешне приложение не похоже на обычный сайт знакомств. Вместо бесконечного пролистывания пользователи заполняют подробную собственную анкету, и на основании этой информации алгоритм подбирает только одного потенциального партнера в сутки. Предполагается, что таким образом у мужчин и женщин будет достаточно времени, чтобы изучить друг друга и принять взвешенное решение. К слову, первое свидание власти оплачивают всем гражданам страны в возрасте от 21 до 35 лет. Добавлю, в прошлом году в Сингапуре зафиксировали рождаемость на уровне 0,87. Это минимум за последние 60 лет. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 8:28 на часах студии. Сейчас факт, который оценят автолюбители. 7 октября 1913 года Генри Форд запустил на своем заводе в Халлен-парке первый в мире движущийся сборочный конвейер. До этого машины собирали вручную, и на одну Model T уходило больше 12 часов. После запуска конвейера время сборки сократилось до 93 минут. Представляете, вместо полудня — полтора часа. Именно в этот день считается точка отсчета массового автомобилестроения. Так что, если вы за рулем, мысленно поблагодарите Форда. Ну и конвейер, конечно. Ну а мы продолжаем утро на Комс FM. С вами Наталья Гурова. И через 10 минут короткий гороскоп. Не пропустите. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Владимир Пресняков.
1: Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда.
0: Перед этим Queen.
2: Another one bites the dust, and another one gone, and another one done. Another one bites the dust. Hey.
0: Ну а раньше всех появится Ума Турман.
3: Ты уже далеко, и ты уже далеко, ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи, стены, улицы, дома.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Тимирязевской 9 минут, на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Пожарского переулка 14 минут придется постоять. Витебский затор на улице Кирова у пересечения с Космонавтов, а также на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске 7 баллов, и вот где придется задержаться: на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 16 минут, на МКАД от Партизанского проспекта до Нестерова 19 минут, на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской 10 минут придется постоять.
4: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: FM.
1: Итак, короткий гороскоп на сегодня. Погнали, овны! Не откладывайте важный разговор, скажите все как есть, но без лишней горячности. Тельцы, порадуйте себя чем-то приятным, финансовые вопросы лучше после обеда. Близнецы, отличный день для коротких поездок и новых знакомств. Раки, прислушайтесь к интуиции, она сегодня работает лучше логики. Львы, используйте день, чтобы заявить о себе на работе или в кругу друзей. Девы, разберите бумаги, составьте список, и вы удивитесь, как все разложится по полочкам. Весы, избегайте споров, больше слушайте. Вечером возможен приятный сюрприз от близких. Скорпионы, не давите на окружающих, сегодня важнее дипломатия, чем спор. Стрельцы, день располагает к обучению и путешествиям, хотя бы мысленным. Загляните туда, где давно не были, хотя бы на карте. Козероги, работа спорится, если не отвлекаться на мелочи. К вечеру появится чувство удовлетворения. Заслуженно. Водолеи, предложите нестандартные идеи, вас услышат, не бойтесь выглядеть странно. Рыбы. День подходит для музыки, рисования или просто теплого разговора по душам. Ну и совет для всех. Меньше суеты, больше внимания к деталям. Не забывайте про себя. Даже короткая пауза, чашка чая или любимая музыка способны вернуть силы. Меня зовут Наталья Егорова. Сейчас о музыкальных планах и совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим Queen, ну а раньше всех услышим Александра Маршалла. Впереди программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет об обновлении Tesla и новой технологии Honda. Не пропустите сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Пожарного переулка 14 минут, на проспекте Мира от Ленинской до Тимирязевской 10 минут придется постоять. В Витебске дороги уже освободились, ну а в Минске 6 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Монтажников до Каменной Горки 21 минута, на МКАД от всех связок до проспекта Независимости 10 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, как Tesla сделала Model 3 мощнее и быстрее, и о новой технологии Honda. И это автоновости на Компас FM. Tesla обновила Model 3 для рынка Северной Америки. Главные изменения затронули самые дорогие версии. Топовая Performance теперь выдает 528 лошадиных сил вместо прежних 510, хотя разгон до 96 км в час остался тем же 2,9 секунды. Зато запас хода немного вырос и теперь достигает 509 км. Более доступная полноприводная Model 3 Premium AVD тоже стала быстрее. Разгон сократился с 4,2 до 3,8 секунды. При этом запас хода сохранился на уровне 557 км. Кроме того, все версии получили обновленный центральный экран, диагональ выросла, а плотность пикселей стала выше. В США цены на Model 3 сейчас начинаются примерно с 37 тысяч долларов, а прием заказов на обновленные машины уже открыт.
0: Автоновости.
2: Honda тем временем разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобилей прямо на ходу. Принцип напоминает обычную беспроводную зарядку смартфона. Только передающее оборудование встраивается непосредственно в дорожное покрытие. Пока автомобиль едет над таким участком, батарея получает энергию без кабелей и остановок. Технологию разрабатывают совместно с японской строительной компанией Taisei, которая отвечает за оборудование под асфальтом. Honda, в свою очередь, создает мощные приемники и передатчики электричества. Причем система рассчитана не только на легковые электрокары, но и на автобусы и грузовики. Первые полноценные испытания на дорогах общего пользование в Японии планируют начать в апреле следующего года. Подобные проекты уже тестировали в Европе и США, но до массового применения пока не дошел ни один из них. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: утро всем, кто присоединился. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Сегодня 7 октября, среда. Почти 9 утра на часах студии. И самое время проснуться окончательно и зарядиться настроением на весь день. Конечно же, хорошим. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. О самом актуальном расскажет наш ведущий Сергей Бураков. Ну а пока о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого послушаем совсем скоро, это «Браво».
1: А любовь не тонет. Любовь не горит.
0: Перед этим Смоки. Ну а раньше всех братья Гримм.
1: Сегодня и ты после фильма «Кустурица».
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пионерской от переулка Буянова до Болдина 6 минут, на проспекте Мира от Ленинска до Тимирязевской 8 минут, витебские дороги свободные, в Минске 7 баллов, серьезные пробки на МКАД от Байкальской до Франциска Скорины 26 минут, на МКАД от Мирошниченко до проспекта Независимости 23 минуты, на МКАД от Шаранговича до Мазурова 6 минут, на Филимонова от Парникова до Запорожской 17 минут, придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, как будут считать бюджет прожиточного минимума в стране и о дне предприятия в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Формулу расчета бюджета прожиточного минимума изменят с 1 декабря этого года в стране, пишет .by. По постановлению правительства от 29 сентября 2026 года номер 490, доля непродовольственных товаров и услуг вырастет с 83 до 85% от стоимости минимального набора продуктов. То есть при той же продуктовой корзине сам ВПМ станет больше, а значит вырастут и привязаны к нему выплаты. Новый механизм учтут при установлении ВПМ с 1 февраля следующего года. Добавлю, среднедушевый размер ВПМ составляет 530,37 рубля с 1 августа этого года. Контроль за безопасностью пешеходов, велосипедистов и самокатчиков проводит ГАИ в Минске по пятницу, пишет Белта. Милиционеры информируют, что с участием электросамокатов и велосипедов в этом сезоне выросло число ДТП. Основная причина – пользователи не спешиваются перед переходом. Правоохранители напоминают, что детям до 14 лет запрещено пользоваться СПМ на улично-дорожной сети. А в часы пик и вечернее время правоохранители будут дежурить на аварийно-опасных участках и у пешеходных переходов. Особое внимание будет уделено соблюдению пешеходами, велосипедистами и водителями СПМ требований ПДД. Контрольные занятия с командирами и заместителями командиров бригад прошли на Буско-Лесновском полигоне накануне, рассказали в Минобороны. Офицеры выполнили упражнения контрольных стрельб и вождения боевых машин, сдали нормативы по боевой подготовке. Начальник главного управления боевой подготовки Дмитрий Битный отметил, что оценка военнослужащих идет по основным направлениям профессиональной подготовки – огневой, технической, тактической и военно-медицинской. И последнее. День предприятия пройдет на заводе «Агат» в Минске сегодня, пишут «Минск Новости». Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Так, с 9 до 11 утра соискателям предложат работу по профессиям инженера.

0: инженер, слесарь, токарь, фрезеровщик и другим. Мероприятие пройдет по адресу улица Кидышка, 24А, а с собой нужно взять паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков, переменная облачность и до 17 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что звучало «Have you ever seen the rain» в исполнении группы «Smokey». Многие из вас наверняка помнят эту вещь на кассетах и магнитофонах, а также ассоциация теплых вечеров и уютной дороги в хорошей компании. А вообще оригинал, как виден, с 1970-й написал ее Джон Фогерти. И он говорил, что дождь здесь — это не только про погоду, сколько про перемены и напряжение. Но мелодия все равно светлая, под нее хорошо думается. Ну а утро уже набирает обороты. 9:13 на часах в студии. Оставайтесь с нами. Я, Наталья Гурова. Вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Браво. Перед этим Кристина Агилера и Maroon 5. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, какой еще банк предоставит кредит на Валберис. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске все уже разъехались по своим делам, дороги освободились, но в Минске 5 баллов, и вот где придется постоять. На МКАД от Партизанского проспекта до улицы Франциска Скорины 31 минута, на МКАД от Мирошниченко до проспекта Независимости 22 минуты, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 19 минут.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Кредит еще от одного банка доступен на Wildberries, пишет портал Майфин. Так Беларусьбанк расширил возможности кредита на усе. Заемные средства предоставляются на сумму от 200 до 50 тысяч рублей сроком до 5 лет. Поручительство и страховка не требуется. Процентная ставка составляет от 17,5%, ставка грейс-периода для варианта онлайн, до 17,65%. Основная ставка для варианта офлайн. Чтобы оформить кредит, нужно добавить товар в корзину и на этапе оплаты выбрать кредит от Беларусьбанка. Затем авторизоваться через межбанковскую систему идентификации и заполнить заявку. Решение принимается в течение нескольких минут. Клиент получает СМС со ссылкой для дистанционного подписания кредитного договора. Напомню, в июне Wildberries уже запустил сервис партнерского кредитования совместно с банком Добробыт. Покупки на маркетплейсе можно оформить в кредит на сумму от 50 до 15 тысяч рублей сроком от 13 до 60 месяцев. К слову, сервис учитывает особенности покупок на маркетплейсе. Если товар не подойдет, покупатель может отказаться от него в обычном порядке. После этого обязательства по кредиту пересчитываются или прекращаются. Таким образом, покупки на маркетплейсе становятся еще проще и гибче. Кредиты от проверенных банков, быстрое решение и простая возвратность товара. Выбирайте банк и срок прямо в корзине. Подписывайте договор онлайн и вперед к покупкам мечты без лишних забот. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
4: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Послушали только что Руслана Алихно с песней «Будешь моя», но у нас на часах в студии 9:28, и сейчас факт, который касается каждого из нас, причем буквально. 7 октября 1952 года американские изобретатели Норман Вуланд и Бернард Сильвер запатентовали штрих-код. Правда, назывался он тогда совсем не так, в патенте значилось «Устройство и метод классификации». Но самое интересное вот в чем. Изобретатели почти сразу продали права на свою разработку за 15 000 долларов. Как говорится, не знали, что создали. Ну а первым товаром, который в 1974 году пробили на кассе через штрих-код, стала обычная жевательная резинка Wrigley Juicy Fruit в супермаркете в штате Огайо. Ну а мы продолжаем. Вы на Компс-ФМ. С вами Наталья Егорова. И сейчас о музыке. И вот кого послушаем совсем скоро. Это Анна Асти. Перед этим появится The Weeknd. Ну а раньше всех «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске 5 баллов. И вот где пробки, на МКАД от Байкальской до Дачной 21 минута, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 13 минут, на проспекте Машерова от Максима Богдановича до проспекта Независимости 11 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Это были Монтана с песней «Маникюры». Ну а мы продолжаем утро. И сейчас коротко, но любопытно. 7 октября 1885 года родился Нильс Бор, датский физик, который объяснил строение атома и получил за это Нобелевскую премию. При этом настолько был увлечен наукой, что однажды чуть не проиграл в футбол, потому что вместо мяча думал о квантах. Или это легенда? Но звучит красиво. Ну а мы продолжаем дальше музыку. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого услышим очень скоро, это Анна Астин, перед этим The Weeknd, ну а раньше всех Крематорий. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске тоже потихонечку освобождаются, уже 4 балла, но пробки все-таки есть. И вот где придется постоять: на МКАД от Байкальска до Дачной 16 минут, на проспекте Независимости от Энгельса до площади Победы 9 минут, на проспекте Независимости от Янки Купалы до городского вала 7 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Фабричная девчонка» покажут сегодня вечером в Новом театре. Это постановка о жизни молодых работниц текстильной фабрики, которые живут в общежитии. Центральная героиня Женя Шульженко – искренняя, прямая и независимая. Она сталкивается с отсталой системой и казенным подходом руководителей. Девушка отказывается жить по навязанным правилам, лицемерить и идти на сделки с совестью. Искренность Жени и ее стремление быть собой не понимают и осуждают окружающие. В итоге они превращают личную жизнь девушки в общественное разбирательство. Спектакль «Фабричная девчонка» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 40 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Шоу «Чего хотят женщины» пройдет сегодня вечером в стендап Comedy Hall. Это формат, основанный на реальных историях из жизни гостей. Любой желающий может выйти на сцену и в компании комиков рассказать о своей ситуации в отношениях, карьере и так далее. Рядом будут не только стендаперы, но еще психологи, тарологи или астрологи, которые дадут экспертный совет по любому вопросу. Шоу «Чего хотят женщины» можно посетить каждую среду в 8 вечера. Вход стоит 20 рублей, место необходимо бронировать. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: почти 10 утра. Приветствую всех, кто присоединился. Я Наталья Егорова на Компс FM. Уже утро в самом разгаре. И пришло время узнать, чем живет мир сегодня. За информационную картину дня отвечает наш постоянный эксперт в области новостей Сергей Бураков. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Сергей Трофимов.
1: Она для всех пропадет до рассвета. Пройдя во тьме социальных сетей.
0: Перед этим Бон Джови. Ну а в самое ближайшее время Джанго.
2: Была, не была, звала, не звала. Все опять миражи.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем, что уж там на дорогах.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободные, в Витебске затор на проспекте Фрунзе и Людникова, пересечение друг с другом, ну а в Минске 3 балла, вот где пробки, на МКАД от Нестерова до Дачной 11 минут, на Столетово от Филимонова до Бумажкова 4 минуты, на Якуба Колоса от Дорошевича до Сурганова 5 минут, придется постоять.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Привет, Сергей. Какие главные темы на повестке?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о том, куда отправилась белорусская делегация и об экспериментальном маршруте в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Белорусская делегация отправилась для участия в 153-й Ассамблее Межпарламентского Союза в Аруше накануне, пишет Белта. Страну представляют Танзания, Сергей Рачков, Сергей Олейник и Алла Смоляк. Так, Сергей Рачков проведет заседание геополитической группы «Евразия» со слушаниями кандидатов, а также парламентарии обсудят инклюзивное госуправление, искусственный интеллект и защиту критической инфраструктуры. Благотворительные фонды Беларуси почти месяц работают по новым правилам, как рассказали накануне в Министерстве юстиции, сообщает телеканал СТВ. Так, теперь собирать средства могут лишь родственники, открывать допускается только один счет для поддержки конкретного человека, а также нужен документ, подтверждающий цели сбора. Добавлю, все детали закреплены в указе президента о фондах и благотворительной деятельности в здравоохранении. Профориентационные мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, Дни открытых дверей пройдут на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле, а также на военном факультете Белорусского государственного университета в Минске. Гостям покажут объекты учебно-материальной базы университетов и факультетов. Участники смогут ознакомиться с условиями службы и быта курсантов, а также с порядком приема на военный факультет. А состоится мероприятие в субботу в 10 часов утра в Минске, а в половине 11 утра в Гомеле. И последнее. Экспериментальный автобусный маршрут начал функционировать в Минске накануне, пишут Минск Новости. Маршрут номер 37D, диспетчерская станция Карбышева вокзал, будет действовать 2 месяца. Одновременно с запуском нового направления по будням скорректировали расписание автобусов маршрута номер 37, диспетчерская станция Карбышева, диспетчерская станция Восточная. Основная цель – создать дополнительные транспортные связи для передвижения горожан. А дополнительную информацию можно найти в сети.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков, переменная облачность и до 17 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что звучала Living on a Prayer, Bon Jovi, 86-й год. Одна из тех песен, под которой невозможно сидеть на месте. И сегодня, кстати, особенный день для группы. 7 октября отмечает день рождения барабанщик Bon Jovi Тика Торрес. Ему 73. Тот самый человек, который держит ритм Living on a Prayer. Так что с именинами Тика 10.13, среда, рабочий день в разгаре. Оставайтесь с нами, дальше будет еще музыка. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И сейчас о музыке. Вот кого ждем совсем скоро, это Сергей Трофимов. Перед этим споет DNC и Ники Минаж, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, как в Сингапуре будут бороться с низкой рождаемостью. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске небольшие затруднения на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова, а также на проспекте Людникова у пересечения с улицы Горовца. Ну а в Минске 3 балла, и вот где придется задержаться. На МКАД от Нестерова до Ваупшасова 5 минут, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Городского вала 10 минут, на Столетово от Филимонова до Бумашкова 5 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую ЖД-магистраль, которая свяжет Минск и Москву, и как в Сингапуре будут бороться с низкой рождаемостью. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Минск и Москву свяжет поезд, который позволит сократить время в пути до 3 часов. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. По плану длина нового полотна будет в районе 715 километров. Поезда смогут разгоняться на нем до 400 километров в час. Для сравнения, сейчас ласточки между Минском и Москвой разгоняются максимум до 160 километров в час, хотя их максимальная скорость превышает 250. Быстрее ехать не получается из-за ограничений ЖД-полотна. Из-за этого время прибытия от 7 до 9 часов. Новый маршрут пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу. По оценке Российского Союза туриндустрии, поток людей в обе стороны может вырасти на 40-50%. Подробности о том, какие будут поезда и по какому графику они будут ходить, пока нет. Добавлю, впервые о планах построить высокоскоростную ЖД-магистраль между столицами двух стран сообщил Владимир Путин в августе 2023-го.
0: Дело техники.
2: Первое в мире государственное приложение для знакомств запустили в Сингапуре. Местные СМИ пишут, что с помощью сервиса власти хотят победить рекордно низкую рождаемость. Создавая анкету, человек должен ввести паспортные данные. Это необходимо, чтобы обезопасить людей от мошенников и ботов с искусственным интеллектом. Личные данные не увидят реальные пользователи. Внешне приложение не похоже на обычный сайт знакомств. Вместо бесконечного пролистывания пользователи заполняют подробную собственную анкету, и на основании этой информации алгоритм подбирает только одного потенциального партнера в сутки. Предполагается, что таким образом у мужчин и женщин будет достаточно времени, чтобы изучить друг друга и принять взвешенное решение. К слову, первое свидание власти оплачивают всем гражданам страны в возрасте от 21 до 35 лет. Добавлю, в прошлом году в Сингапуре зафиксировали рождаемость на уровне 0,87. Это минимум за последние 60 лет. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ирина Дорофеева была только что с песней «Как в первый раз». И сейчас факт для тех, кто вырос на музыке 70-х и 80-х. 7 октября 1971 года вышел дебютный сингл Майкла Джексона «Got to be there». Тогда ему было всего 13 лет. И знаете что? Песня сразу попала в топ-10 чартов и в Британии, и в Америке. Маленький мальчик из группы Jackson 5 сделал первый шаг к тому, чтобы стать королем поп-музыки. Дальше были «Билли Джин», «Триллер», «Луна» и «Миллион проданных дисков». Но все началось с вот этой тихой, почти незаметной песни. Так что, если у вас сегодня есть минутка, вспомните, с чего начинались большие истории. Ну, продолжаем сейчас о музыке. С вами Наталья Егорова. И мы включаем то, что поднимет настроение и напомнит о приятных моментах. И в ближайшее время послушаем Женю Трофимова и «Комнату культуры».

0: послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Якуба-Колоса от Дорошевича до Сурганова на 4 минуты вас задержит в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: FM.
1: 10:43 на часах в студии. И сейчас история, которая, думаю, вам понравится. Особенно тем, кто хоть раз смотрел футбол и думал, ну как можно было так проиграть? 7 октября 1916 года в американском футболе случился матч, который до сих пор никто не побил. Команда Джорджа Тех разгромила Кумберленд Юниверсити со счетом 222-0. Это не опечатка. Самый крупный разгром в истории студенческого футбола. Самое интересное, почему так вышло. За год до этого Кумберленд нечестно обыграла команду Джорджа Тех, использовав профессиональных спортсменов под чужими именами. Тренер Джорджии Джон Хайсман запомнил это. И когда Кумберленд согласился на повторный матч, выставил против них основной состав. Результат – 222-0. Хайсман потом, кстати, стал легендой. Именно в его честь названа главная награда студенческого футбола – Хайсман Трофи. Так что в истории спорта бывают не только великие победы, но и великие расплаты за обиды. Урок на все времена. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро. Женя Трофимов и «Комната культуры». Перед этим «Modern Talking». Ну а раньше всех «Наутилус Помпилиус». Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И у меня для вас отличные новости. В Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Реклама на «Компас-ФМ». «Компас-ФМ» – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на «Компас-ФМ». Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Несмотря на бодрые мотивы, песня группы «Смоки» довольно-таки грустная. Она о безответной любви и упущенном шансе. В ней, в песне, главный герой не мог признаться в любви целых 24 года. Вы только представьте. Так что, если вы сейчас в таком же подвешенном состоянии, не теряйте времени и не упускайте шанс, как минимум, рассказать о своих намерениях и чувствах. Ну, а сейчас в нашей стране уже практически полдень. Новости к этому часу уже готовы, поэтому давайте быстренько расскажу о наших ближайших музыкальных планах. Итак, это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну, а слушать будем группу «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть...
0: Еще появится в нашем эфире Пол Маккартни. Ну, а раньше всех услышим Николая Носкова.

0: нам присоединился Павел Суринов, и у него самые актуальные новости к этому часу. Паш, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о протестах во Франции и успехах белорусских спортсменов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Около 1800 средних школ были закрыты во Франции накануне, пишет Белта. Причиной стали продолжающиеся протесты учащихся против недофинансирования системы образования. Среди главных требований – решить проблему нехватки учителей, сократить переполненность классов и отремонтировать ветхие здания. Акции начались в пригородах Парижа, а затем распространились по всей стране. В некоторых городах протесты сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. В демонстрациях приняло участие более 85 тысяч старшеклассников. Две новые специальности появятся в БГУ в следующем году, пишет Белта. Так, одна из них откроется на историческом факультете и будет называться «Цифровая история». Будущие выпускники смогут создавать национальные исторические порталы, базы данных, виртуальные музеи и многое другое. А вот вторая специальность «Финансовый инжиниринг» появится на экономическом факультете и позволит будущим выпускникам подстроиться под изменчивый финансовый рынок, новые инструменты и цифровое развитие в банковском секторе. Четвертый контртеррористический форум начался в Минске сегодня, рассказали в Минобороны. Международное мероприятие организовано в целях реализации принятого в прошлом году решения об учреждении нового формата сотрудничества СНГ+. Оно было утверждено на саммите глав государств СНГ. Организаторами выступили Комитет госбезопасности, Антитеррористический центр СНГ и региональная антитеррористическая структура ШОС. В форуме участвуют более 300 представителей из 18 государств. Программу конференции по противодействию терроризму и экстремизму, а во второй день пройдут совместные учения «Евразия антитеррор-2026». И последнее. Сборная Беларуси обыграла Финляндию в Лиге наций УЕФА накануне, пишет Белта. Так нападающий сборной Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры. Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. Белорусы также заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу Беларуси. Добавлю, 12 ноября сборная сыграет с Сан-Марино, а 15 ноября с Албанией.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ушла в прошлое первая половина этой среды, да и недели в целом, и до выходных ближе, чем кажется. Поэтому планы строим, куда же без них. Но при этом не забываем справляться со всеми поставленными задачами. В эфире Анастасия Лисова, это Компас FM, и в этом часу я расскажу вам о праздниках и какие бренды празднуют сегодня свой день рождения. Ну а прямо сейчас ловите быстрый музыкальный анонс. Итак, в эти 15 минут слушать будем группу «Браво», также Владимира Преснякова, ну а раньше всех в нашем эфире появится Константин Никольский.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

Ну что же, продолжаем проводить эту среду отлично и даже празднично. И сейчас у меня для вас подборка сегодняшних праздников. Например, 7 октября отмечают во всем мире День карате, также Всемирный день хлопка. Еще сегодня отмечается приятный день вежливых людей. Улыбнитесь коллегам, скажите спасибо бариста за кофе. Сегодня это работает на полную мощность. Но вот для тех, кто центуют, сегодня неофициальный, но такой душевный день ванны. Запланируйте на вечер расслабляющие водные процедуры, вы это точно заслужили. Ну а сейчас напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшие полчаса компания

0: И сейчас поет группа Survive. Ну а раньше всех появится группа «Город 312».
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Сегодня ловит в поздравления большое множество именинников. И это не только люди, но и бренды. И оказывается, 7 октября отмечает свой день рождения королевские нидерландские авиалинии. Авиакомпания была основана в 1919 году и официально считается старейшей в мире из тех, кто до сих пор работает под своим первоначальным именем. Air France и еще одни гиганты авиации принимают поздравления сегодня. Знаменитый французский перевозчик официально начал свою полетную историю в 1933 году. А еще 7 октября 1917 года считается историческим днем рождения бренда BMW. Поэтому все обладатели этой статусной марки сейчас могут себя причислить к этому празднику. Делаем звук погромче в динамиках и слушаем любимые треки. Напоминаю, с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа успеваем послушать группу Блонди, еще группу Градусы. Ну а раньше всех к нам присоединится Чиша компания.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан с 8 по 9 октября, пишет Белта. Там президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В своем выступлении он выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и перспективах международного объединения. В общей сложности обсудят более полутора десятка вопросов. Они затрагивают социальное развитие и качество жизни, транспортное взаимодействие стран, работу в информационном пространстве и сохранение исторической памяти. Таиланд планирует ввести туристический сбор со следующего года, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. На первом этапе решение коснется путешественников, которые прибывают в страну воздушным транспортом, а сам сбор составит $13.5. По расчетам, такая мера позволит приносить в бюджет более $230 миллионов в год. В обсуждении проекта приняли участие представители свыше 30 государственных и профильных частных организаций. Четвертый контртеррористический форум начался в Минске сегодня, рассказали в Минобороны. Международное мероприятие организовано в целях реализации принятого в прошлом году решения об учреждении нового формата сотрудничества СНГ+. Оно было утверждено на саммите глав государств СНГ. Организаторами выступили Комитет госбезопасности, Антитеррористический центр СНГ и региональная антитеррористическая структура ШОС. В форуме участвуют более 300 представителей из 18 государств. В программе конференции по противодействию терроризму и экстремизму, а во второй день пройдут совместные учения «Евразия Антитеррор-2026». И последнее. Душевный фестиваль пройдет в Минске с 15 по 17 октября, пишет Белта. Так, на сцене городского дворца культуры вокалисты и инструменталисты будут соревноваться за денежный приз и участие в фестивальном концерте. Фестиваль проходит в Минске уже третий год подряд. В 2025 году мероприятие посетило более 11 тысяч человек, а телевизионные трансляции собрали свыше 200 тысяч зрителей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Если вы только что к нам присоединились, то рассказываем. Это Компас FM, в дневном эфире Анастасия Лисова. И сегодня на календаре уже 7 октября, но погода на улице просто сказочная. Почему ну? Да потому что сегодняшнее плюс 17 – это показатель выше нормы практически на 5 градусов. К слову, теплее всего 7 октября было в 1929 году. Тогда в Минске было 23,5 градуса. Ну а холоднее всего было в 1939. Тогда столбик термометра опустился до минус 6 градусов. Так что, друзья, наслаждаемся теплом и слушаем любимую музыку. Ну и в ближайшее время к нам присоединится группа «Чили». Также будет Юлиана Караулова. Ну а раньше всех споет Александр Маршал.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

Знаю, что время обеда уже прошло, но вы когда-нибудь замечали, что в хорошую погоду еда окажется в 100 раз вкуснее? Так вот, исследователи из Оксфорда научно это подтвердили. Они доказали, что яркий солнечный свет и хорошая погода напрямую меняют наше восприятие вкуса, делая еду слаще и аппетитнее. Дело в том, что солнце стимулирует выработку гормонов радости, которые буквально отключают фоновый стресс и обостряют работу вкусовых рецепторов. Так что, если ваш сегодняшний обед показался вам просто божественен, спасибо солнцу за окном и биохимии. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И послушайте, эти полчаса предлагаю Иракли.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Пусть весь мир подождет, пел только что Сергей Лазарев. Так вот, я также с ним солидарна и предлагаю вам замедлиться прямо сейчас. Отложите в сторону бумаги, отойдите от мониторов и загляните на рабочую кухню. Там вас уже давным-давно дожидается кипящий чайник. Так что завариваем горячий ароматный напиток и позволяем себе расслабиться на несколько минут. Ну и пока весь мир будет ждать вашего триумфального возвращения к своим рабочим обязанностям, я пока дополню этот перерыв отличной музыкой. Меня зовут Анастасия Лисова, это Компас FM. Ну и слушать будем до конца этого часа группу Европ, еще Иракли. Ну а раньше всех петь песню о хорошем будет Александр Буйнов.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

Я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь мстила.

0: Группа «Европ» мы заканчивали этот час. Впереди выпуск новостей, музыкальный анонс. Я же с вами прощаюсь до завтра, ну а микрофон передаю в надежные руки Дарьи Ветровой. Она уже в студии, готова в эфире Компас FM бодрить вас и развлекать. Даш, привет, отличного тебе эфира.
1: Привет, Настя. Эфир будет потрясающий, потому что я уже зарядилась классной солнечной погодой и продолжу заряжаться любимой музыкой. Вот наши ближайшие планы. Появится Полина Гагарина. До этого споет Мистер Биг. А раньше всех услышим Машу и Медведей. Эту композицию ждем после выпуска новостей.
2: В Минске 15 часов.

0: студии появился Павел Суринов с выпуском новостей. Паш, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, с кем поговорил президент и что собираются открыть под Гродно.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным сегодня, пишет Белта. Главы государств обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества.

0: и международной обстановки. Президенты договорились продолжить обсуждение на полях саммита СНГ в Туркменистане. Также Александр Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения и отметил важность укрепления братских связей между Минском и Москвой. Сеть зарядных станций для электромобилей продолжают активно развивать в Минске и Минской области, пишет Белта. Так, сейчас в центральном регионе работают 570 электрозарядных станций, из них более 470 в столице. Быстрые станции устанавливают возле торговых и административных объектов, а медленные в спальных районах и местах длительной стоянки автомобилей. А до конца следующего года в столице планируют установить более 400 быстрых, супербыстрых и медленных зарядных станций. Новые зарядные комплексы также планируют разместить возле Воложина, Борисова и Слуцка. Министр обороны Виктор Хренин вручил погоны полковника офицерам вооруженных сил сегодня, сообщили в военном ведомстве. Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Министр обороны отметил, что звание полковника – это не просто очередная ступень в карьере, а признание многолетней службы, профессионализма и верности присяге. Он также подчеркнул, что главной задачей военнослужащих остается обеспечение военной безопасности страны и защита мирной жизни граждан. И последнее. Мини-зоопарк и контактную площадку готовятся открыть в туристическом комплексе «Коробчицы под Гродно», пишет .бай. Там создадут детские площадки, откроют и контактный зоопарк под названием «Живые сказки». Сейчас там идет реконструкция. Также на свободном выгуле за ограждением будут жить лошади, яки, овцы, дикобраз, еноты и спасенные при лесном пожаре лосиха. А птиц разместят в современных вольерах.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении, мелкого увидел сорванца. Это я со сбитыми коленями,

0: Середина недели в самом разгаре, погода радует и заряжает на свершение, и я решила, что самое время узнать, как сильно повезло одному американцу. Мужчина гулял по парку и нашел там редкий, дорогой алмаз. Американец заметил яркий отблеск, вытащил камень из грязи и сразу обратил внимание на его симметричность и округлость. Скорее всего, алмаз является гексоктаэдром, кристаллом с 48 гранями, и это довольно редкая форма, потому что обычно алмазы имеют 12 или 24 грани. Естественно, счастливчик собирается продать находку, ее оценивают в $250 000. Как хорошо, когда деньги сваливаются на нас так внезапно, еще и такие большие. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и дальше услышим Полину Гагарину, Женю Трофимова, а раньше всех группу Алиса. Все это после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Авторадио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: 15:28 на часах. Продолжаем раскачивать середину недели. И пусть этот день не будет для вас самым тяжелым, как предупреждают психологи. С нами лучшая музыка от любимых исполнителей. Это Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот кого ждем в эфире дальше. Альбину Джанабаеву.
1: Ты мне пообещай. Время пройдет, а мы будем рассвет встречать, видеть цветные сны.
0: До этого споет Дона Саммер. А раньше всех услышим Чижа и компанию.
2: Он умел играть на баяне.
0: И все это буквально через полминуты.
3: Реклама на Компас FM.
4: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие

0: «Руки вверх» звучали только что с треком «Назови его как меня». Слова и музыку к этой песне, как и к большинству других, написал сам Сергей Жуков. Текст проникнут глубокой меланхолией и драмой, при этом, согласитесь, достаточно ритмичный и танцевальный. Ну а что касается других ближайших хитов на Компас FM, услышим Lighthouse Family, Альбину Джанабаеву, а раньше всех «Моральный кодекс». Ждем эту группу после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 5 на часах, встречаем вечер среды и предлагаю наполнять его классной музыкой и хорошим настроением. С вами Дарья Ветрова и самое время узнать о ближайших музыкальных планах на Компас FM. Группу «Пицца» услышим.
1: Душа летела над лужами.
0: До этого группу «Парк Горького». А раньше всех появится Александр Маршал.
1: Города, поезда.
0: Все это ждем после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Но для начала небольшая дорожная информация. Расскажу о пробках. В Могилеве, по информации Яндекс.Карт, 7 минут постоите на Пионерской от Лепешинского до Болдина и 6 минут на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, ну а в Минске 5 минут пробка на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, 5 минут на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и 6-минутная пробка на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: И самое время узнать о последних событиях в стране и в мире расскажет Руслан Нариманов. Он уже в студии. Руслан, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, с кем поговорил президент и кто получил Нобелевскую премию по химии.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным сегодня, пишет Белта. Главы государства обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и международной обстановки. Президенты договорились продолжить обсуждение на полях саммита СНГ в Туркменистане. Также Александр Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения и отметил важность укрепления братских связей между Минском и Москвой. Фиксированные цены на продукцию растениеводства урожая этого года для госнужд установлены в Беларуси, пишет Белта. Так, согласно документу, фиксированная цена за одну тонну свеклы составит 111 рублей 59 копеек, а некондиционной – 89 рублей 7 копеек. Кроме того, на 5% снизились предельные максимальные отпускные цены на яблоки урожая этого года, поставленные

0: специальный для государственных нужд межсезонный период. В отношении яблок период длится с 15 ноября по 30 апреля. Министр обороны Виктор Хренин вручил погоны полковника офицерам вооруженных сил сегодня, сообщили в военном ведомстве. Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Министр обороны отметил, что звание полковника – это не просто очередная ступень в карьере, а признание многолетней службы, профессионализма и верности присяге. Он также подчеркнул, что главной задачей военнослужащих остается обеспечение военной безопасности страны и защита мирной жизни граждан. И последнее. Нобелевскую премию по химии присудили за изучение нелинейных эффектов и автокализа в асимметрическом органическом синтезе, пишет .by. Так, награду этого года получил Анри Каган из Франции и Кенсо Суаи из Японии. Как отметили в Королевской академии наук Швеции, ученые предложили решение химической загадки, которой уже больше века. Почему молекулы, которые синтезируют в лабораториях, часто имеют зеркальную копию, то есть одинаковую по составу, но разную по форме, но при этом в живых организмах эта же молекула существует только в одном варианте. Поэтому ученые сперва разработали способ управлять этим процессом, затем провели первые реакции, которые вырабатывают только один тип молекул. Это открытие поможет химикам при производстве лекарств. Добавлю, 8 октября станет известен лауреат Нобелевской премии по литературе, а 9-го – лауреат премии мира.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске осадков не ожидается, а в Витебске возможен слабый туман. Температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается, а воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Какой образ жизни отражает более высокий уровень счастья? Вот такое необычное исследование провели недавно ученые. И оказалось, что жизнью больше удовлетворены те, кто сознательно сокращает потребление и старается владеть меньшим количеством вещей. Все потому, что минималистичное потребление связано с более высокой удовлетворенностью всеми составляющими жизни. Хорошая, конечно, попытка убедить нас в этом, но нет. Тем более, что для этого исследования опросили всего 400 человек, еще и турок. Возможно, им просто попались именно такие люди, да и турки отличаются от нас менталитетом. Движемся дальше, встречаем вечер среды. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. Ждем в эфире группу «Пицца», группу «Пар Горького», а раньше всех группу «Агата Кристи». Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве 14-минутная пробка на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина и 6 минут постоите на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске плотное движение на Замковой у пересечения с Ленина. Что касается Минска, 9-минутная пробка на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, 7-минутная на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта и 6 минут придется постоять на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 17:28 на часах. Прекрасное вечернее время. Надеюсь, ваш вечер пройдет великолепно. Ну а пока будем продолжать наполнять его любимыми хитами от наших классных исполнителей на Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова. И я уже готова рассказать о ближайших музыкальных планах. Скоро услышим Валерию.
1: Я потеряла сердце и не заметила.
0: До этого споет Брайан Адамс. А раньше всех ждем Константина Никольского. И все это после автоновостей, в которых мы узнаем о новой технологии Honda, расскажет Александр Тамкович. Но сначала я расскажу вам, где появились пробки.
2: Дорожный компас.
0: А их уже довольно-таки много. По информации Яндекс.Карт, в Могилеве внезапно движение стало намного более плотным. 18 минут постоите на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина. 14 минут на Челюскинцев и Днепровском спуске от Воровского до Болдина. И 8-минутная пробка на проспекте Мира от Машековской до Первомайской в Витебск. Здесь стоит улица Ленина от Замковой до Генерала Белобородова. И, собственно, Замковая у пересечения с Ленина. В Минске 7-бальная загруженность, 25-минутная пробка на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова, 16-минутная на Ванеева от Долгобродской до 2-го велосипедного переулка, и тоже 16 минут придется постоять на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, как Tesla сделала Model 3 мощнее и быстрее, и о новой технологии Honda. И это автоновости на Компас FM. Tesla обновила Model 3 для рынка Северной Америки. Главные изменения затронули самые дорогие версии. Топовая Performance теперь выдает 528 лошадиных сил вместо прежних 510. Хотя разгон до 96 км в час остался тем же 2,9 секунды. Зато запас хода немного вырос и теперь достигает 509 км. Более доступная полноприводная Model 3 Premium AVD тоже стала быстрее. Разгон сократился с 4,2 до 3,8 секунды. При этом запас хода сохранился на уровне 557 км. Кроме того, все версии получили обновленный центральный экран, диагональ выросла, а плотность пикселей стала выше. В США цены на Model 3 сейчас начинаются примерно с 37 тысяч долларов, а прием заказов на обновленные машины уже открыт.
2: Автоновости.
3: Honda тем временем разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобилей прямо на ходу. Принцип напоминает обычную беспроводную зарядку смартфона. Только передающее оборудование встраивается непосредственно в дорожное покрытие. Пока автомобиль едет над таким участком, батарея получает энергию без кабелей и остановок. Технологию разрабатывают совместно с японской строительной компанией Taisei, которая отвечает за оборудование под асфальтом. Honda, в свою очередь, создает мощные приемники и передатчики электричества. Причем система рассчитана не только на легковые электрокары, но и на автобусы и грузовики. Первые полноценные испытания на дорогах общего пользования в Японии планируют начать в апреле следующего года. Подобные проекты уже тестировали в Европе и США, но до массового применения пока не дошел ни один из них. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Брайан Адамс звучал только что с композицией Cloud Number 9, что переводится как «Облако номер 9», но в нашей версии это означает «седьмое небо», когда мы говорим о безграничном счастье. Именно такого чувства желаю вам этим вечером среды и еще много любимой музыки. Для этого с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и ждем дальше Валерию, Queen, а раньше всех «Високосный год». Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве 21 минуту постоите на Челюскинцев и Днепровском спуске от Воровского до Болдина, 11 минут на Пионерской от переулка Буянова до Болдина, в Витебске пробка на Ленина от Замковой до генерала Белобородова и на Замковой у пересечения с Ленина, в Минске семибальная загруженность, 36-минутная пробка на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижева, 16-минутная на проспекте Независимости от Красной до Энгельса, и еще 14 минут придется постоять на Калиновского от Большой Слепни до Логойского тракта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: вместе с Компас FM.
1: Все мы время от времени испытываем тревогу и часто заедаем ее, даже не осознавая этого. Так вот, нутрициолог рассказала, какой продукт можно считать оптимальным для перекуса, если у вас возникло желание что-то съесть во время приступа тревоги. И это натуральный греческий йогурт без сахара или яблоки, а не шоколад, печенье или конфеты. Но еще мы часто заедаем не только тревогу, но и усталость, перенапряжение и раздражение. При этом стоит помнить, что привычка заглушать неприятные эмоции едой может привести к расстройству пищевого поведения и только добавить новые проблемы. Вместо перекусов лучше прогуляться, заняться физической активностью, пообщаться с друзьями, почитать приятную книгу или принять теплую ванну. Вот скажу, как человек, который обожает гулять по много километров, это действительно терапевтично. Общение с друзьями, конечно, вне всякой конкуренции, а теплая ванна, как я заметила, способна как будто смыть с себя неприятные переживания. Про музыку тоже не забываем. С вами Компас FM, и у нас впереди группа «Браво», группа «The Connells», а раньше всех Александр Шевченко. Он споет нам после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: И для этого обновляю Яндекс.Карты. В Могилеве две пробки крупных остались. 17-минутная на Челюскинцев и Днепровском спуске от Воровского до Болдина и 10-минутная на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске скопление автомобилей только на Замковой у пересечения с Ленина, ну а в Минске семибальная загруженность 23 минуты. Постоите на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, 21 минуту на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина и 12 на МКАД от Магистральной до Ташкентской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Любите девушки» группы «Браво».

0: Эта история началась еще в 90-х, в Москве. Тогда лидеру группы «Браво» Евгению Хафтону позвонил его старый товарищ с необычным предложением. Взамен на выступление группы парни получат возможность прокатиться на военно-спортивных самолетах. Хоть в репертуаре группы и были песни о полетах в небесах, летчиках, лидер группы все же относился к ним, скажем так, без особого энтузиазма. Сам Евгений признался, что без пары рюмок для храбрости ему было трудно заставить себя сесть на борт. От предложения парни все-таки не отказались, и как итог, они заработали массу впечатлений и вдохновения для новых работ. Говоря о создании текста, его написал уже Валерий Сюткин. Так, одним вечером, сидя за работой вместе с Хафтоном, тот показал ему трек «Девушки любят летчиков» московской группы «Центр» и попросил адаптировать эту тему. Первое время песня вообще не вязалась, и автору приходилось переписывать ее больше 5 раз. Уже на 6-ю попытку песня «Любите, девушки» родилась на одном дыхании.
1: История одной хорошей песни.
0: Первая студийная запись появилась в 94-м на альбоме «Дорога в облака». В том же году на знаменитой киностудии «Мосфильм» за ночь сняли клип. Декорации для него ребята собирали своими руками, буквально из картона. Интересно то, что в тот же день за перегородкой снимали клип певицы Валерии на песню «Самолет». Песня ворвалась на радиостанции, заработала любовь фанатов и стала одним из самых главных хитов «Браво» за всю историю группы. «Любите, девушки» от группы «Браво». Прямо сейчас на Кумбас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:31 на часах, вечер продолжается, среда повернула к завершению, но настроение точно должно быть на высоте, потому что завтра, напомню вам, нас ждет потепление до 20 градусов. Уже предвкушаем солнце, классную прогулку, встречу с друзьями или просто хорошее время наедине с собой. А пока согреваемся любимой музыкой на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Вот наши ближайшие планы в эфире. Женя Трофимов и «Комната культуры».
2: И тянутся города, и я, в каждом из них бывал нас.
1: До этого споет группа «Опус». А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
3: Зачем топтать мою любовь?
1: Все это после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве 7-минутная пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и 5-минутная на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске дороги уже свободны. Что касается Минска, все еще 7-бальная загруженность, 16 минут. Постоите на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского, 13 минут на Карбышева от Седых до Логойского тракта, 10-минутная пробка на МКАД от поселка Зацинь до дороги в Дрозды.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Opus звучала только что с зажигательным треком Life is Life, и это один из главных стадионных гимнов 80-х годов. Знаменитый распев «На-на-на-на-на» и ритмичные хлопки толпы записали напрямую с концерта. Звукорежиссеры решили не перезаписывать толпу в студии, так как живая энергия зала создала уникальную атмосферу. Ну а что касается дальнейших треков на Компас FM, услышим Женю Трофимова, Мэткан, а раньше всех группу Чаев. И напомню, что этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. Давайте расскажу вам о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных пробок уже нет. В Витебске дороги тоже свободны, в Минске 6-бальная загруженность. 21 минуту постоите на Янке Купалы от Карла Маркса до Богдановича. Тоже 21 минуту на Сторожовской и Янке Купалы от Старовилинской до Интернациональной. И 11-минутная пробка на Козлова от Платонова до Золотой Горки.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске осадков не ожидается, а в Витебске возможен слабый туман. Температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков также не ожидается, а воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Это радио «Компас-ФМ».

слабость не сочти. Привязанность к почти

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.